0: 7 минут по московскому времени, я услышал свист и все нарастающий гул. Почувствовал, как гигантский космический корабль оторвался от старого космоса.
1: Мы на расстоянии более...